0: Радио Аверс.
1: Да, и чаще ты, туда иди не знайти. Я принимаю свои силы, ніж побачишь ты. Увесь відбув для нас, як швидко плине час, не йде час, водночас не боюся висоти.